Сейчас мы готовы себе гадить, если ты помнишь, Уинчкаг, какая джинска много, это мега, я Уинчкаг, где могу и всего диапта, джинска, джинска, мега, и уда баджимон, а куча джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска, джинска,

Сейчас мы готовы тебе гадить, если ты поман, а я... Винчкак, какая тебе низко много, антит мега, я Винчкак. Гемакой, он сыгу, я птадишь гадить, антит мега, юн да пачамон. А куча дишь гадить, гадить, боксим, ночи, мюбиек, ваджекум свен, не пяти лонг чабы.